Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: доставках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно.

0: Первые пять позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер пять.
2: Когда заберу тебя по чистям.
1: Номер четыре.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Красавцы Лав Радио начинает этот день с тобой. Просыпайся скорее в данную секунду. Сегодня важнейший день. Во-первых, сегодня нужно подготовиться к отдыху. Если вы это правильно не сделаете, то правильно и не отдохнете. Финальный рабочий день на этой неделе, так еще и финал нашего розыгрыша. Кто-то сегодня отправится не просто отдыхать, а буквально паковать чемоданы.
2: В Грецию. Не просто отдыхать, а просто в Грецию.
0: Да, пойдет в обменник, побежит что-нибудь, какие-то на сувенирчики деньги себе обменивать, шорты новые, плавки купит. Ну, в общем, осталось только дождаться, когда же будет тот самый момент.
2: Да, а будет он очень скоро, этим утром, правильно?
0: А счет очень скоро. А мы не можем рассказать, когда. А он точно будет, вот так мы можем вам сказать.
2: Ну, нам расскажут, и мы вам тоже расскажем.
0: Рано или поздно этот момент случится. А вот в какой конкретно временной промежуток? Главное быть с красавцами ближайшие 4 часа. Ну, а мы вам поставим музыку, под которую сами сегодня просыпались, и будем вас будить. После этого заглянем в гороскоп и также разберемся с звездным шоу-бизом и их сплетнями. Красавцы Лав Радио с тобой. Начнем это утро вместе с Медузой и Henry Camomile. Don't wanna go home. Всем привет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Ты Million Dollar Baby, красавцы Love Radio с тобой, готовы заряжать тебя своими плейлистами. Треки, под которые мы просыпались прямо сейчас. Разбираемся с вашим настроением и с пополнением ваших плейлистов. Обычно вы уже привыкли к музыке, которая здесь играет. Но что можно добавить себе, что можно еще зашазамить? А, кстати, не обязательно этого делать, ведь мы называем сами треки. Сейчас перейду к своему треку. Это небольшая такая... около лиричная инди-роковая композиция «Деревянные киты» называется. Группа «Не помню». Не хочу, не буду, не помню, не знаю. Ну вот сейчас я еще его открою где-нибудь, посмотрю, потому что названия-то, знаете, они не всегда открываются. А хочется всегда видеть. «Не помню, не слышь» называется трек. Итак, темное такое звучание. Вообще, сами себя описывают ребята как сказочный северный шугейз. Поджанр инди альтернативного рока.
1: Под утро.
0: Зародился в Великобритании.

0: начиналось, как будто бы ты зимой идешь на работу, а сейчас как будто бы в пикапе летишь где-нибудь по дороге.
1: Уже на летом.
0: На рассвете, да, летом. Ну что, что у тебя сегодня откроет утро?
1: Слушай, да у меня, как обычно, у меня электронщина, у меня трек, да, его название напрямую отсылает ко всем нам, бегущим по своим делам по утрам, на электричку, на маршрутку, на автобус, в общем, чтобы успеть, все, чтобы успеть. MPH, Крис Лоренцо, Run, такая вот история. Тикают.
0: Не хватает, да, этого. Теперь с бегом ассоциируется только трек.
1: Успейте добежать, пока играет.

0: Целов радио. Пришли возбудить. Реклама.
1: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
2: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте Наш дом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: иду ко дну.
1: Три, два, один.
2: Старт 3. Это был Flame и Тану. Ну а прямо сейчас мы разберемся, что звезды приготовили нам на этот день. Внимательно записывайте и ждите свой знак.
3: Овны.
2: Настало время получать приятные бонусы от жизни.
3: Тельцы.
4: День будет похож на захватывающее приключение.
3: Близнецы.
2: Эта пятница благоприятна для романтических поездок или свиданий.
3: Раки.
4: Привычные дела покажутся вам непосильной ношей.
3: Львы.
2: Кто-то захочет втянуть вас в любовный треугольник.
3: Девы.
4: День будет зависеть от настроения других. Выбирайте для общения людей в хорошем расположении духа.
3: Весы.
2: Могут возникнуть трудности. Примите их достойно.
3: Скорпионы.
4: Окружающие будут испытывать ваше терпение.
3: Стрельцы.
2: Вы найдете новый источник доходов.
3: Козероги.
4: Вам откроются возможности для карьерного роста. Главное, не растеряйтесь в нужный момент.
3: Водолеи.
2: Окружающие будут нуждаться в вашей помощи и советах.
3: Рыбы.
4: День обещает быть очень плодотворным.
2: Очень, помните, очень, очень плодотворным.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Cherry Lady, и мы сейчас погружаемся в мир детского творчества, где оно обычно происходит, на сцене какого-то ДК или, возможно, где-то на утреннике, нет, на целых стадионных концертах это может происходить, если ты дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян. Норт Уэст, 13-летняя дочь, объявила о старте своего первого масштабного концертного тура. Отправится она на гастроли с рэпершей и певицей Молли Сантаной. Норт Уэст и Молли Сантана, им всем по 13-14 лет.
1: Знаем, да.
0: Ну, мы тоже придумывали себе крутые имена. Правда, исполняли мы где-то за гаражами во дворе. А тур под названием Molly X North Kima Kawaii Tour, намекая, видимо, на милашистость и какой-то, возможно, японский подтекст, стартует 5 августа в Далласе. За полтора месяца 13-летняя артистка даст 14 концертов в крупнейших городах США и Канады. Ну, то есть, не доедем. Пока в Грузии не будет концертов. В Стамбуле не собирает пока стадионы. Значит, анонс тура последовал всего через несколько дней после первого сольного выступления на музыкальном фестивале. У нее уже был свой сольник на муз-фестивале. У нее недавно вышел мини-альбом North Forever 1 мая. Ну и есть у нее первый самый сингл. Называется он Piercing on My Hand. И если вы думаете, как звучит дочка Канье Уэста в отличие от Канье Уэста, вот так.

0: Интересно, на границе как-то, как дальше будут выпускать? А хотя пока по США, видимо, можно спокойно им будет дальше выступать. Кто из родителей сопровождает ребенка? Или она в 13 лет уже все, сама спокойно может всем заниматься?
1: Папа, наверное, да?
0: Кто? Не знаю. У папы обычно другие интересы.
1: Другие, свои концерты.
0: Не дети, да, все, все кроме, ну хотя
1: папа
0: нет,
1: Бьянка.
0: Он же поставил, да, вот он Бьянкой больше интересовался, но он же все это сделал, он же явно все это спродюсировал. Ну, интересно, да. Как он видит свою дочь, просто как протеже или это чисто отеческая,
1: ну, какая-то, кстати, помощь? Да, хорошее замечание.
0: Или, возможно, это его проект.
1: Тогда новый. Лучше мама, да?
0: Тогда лучше с мамой нет, до конца. Не лучше, мама вообще с гонщиком. Тяжелое детство у человека
1: что
0: такое сейчас. Так? Ну,
1: господи,
0: хотя,
1: боже.
0: Вроде и туры есть, а вроде и непонятно, с кем ехать. Да, отправляется няня в концертный тур.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Maroof и Boozin, I want you. Красавцы Love Radio с тобой. И сейчас мы познаем различные опыты зарубежных стран. Потому что, как вы думаете, есть симулятор, допустим, машиниста поезда. Для чего он нужен? Чтобы человек в виртуальной среде привык к тому, как водить поезд. Для чего нужна GTA? Чтобы понять обычную жизнь людей. Так показалось британским чиновникам, которые предложили госслужащим департамента образования поиграть в GTA, чтобы узнать о жизненном опыте пользователей. Они в моменте, значит, ходили, бегали, выполняли задания. Как конкретные задания обычных людей, это в их числе было ограбление ювелирного магазина, например, убийство директора крупной компании, доставка девушек легкого поведения и другие, ну, понятно, наше обычное расписание.
1: Да, да, да.
0: Чем живут обычные люди?
1: Вот чиновники.
0: Да, чем чиновники думают, занимаются вот эти вот, ну, обычные, обыкновенные граждане? Им вот так решили представить. Пожалуйста, мне можно было бы потестировать. Также участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей, помочь создать эмоционально безопасное пространство.
1: Но не уточняют, где именно, да? Это будет виртуальное пространство. То есть, значит, попробовали, чем занимаются в играх, и там запретят.
0: Я надеюсь, они не пойдут заниматься тем же самым на улице. Они не тренируются ни к чему, надеюсь, никаким ограблением магазина по итогу. Вот, ранее подразделение тоже проводило подобные инициативы. Они проводили для госслужащих мастер-класс по лепке из глины и завязыванию узлов. Еще приглашали художника, который рисовал портреты получателей социальных пособий.
1: Ага.
0: Просто в министерстве сломался принтер, они не знали, кому в итоге вручать пособие, а, судя по всему, они его в руку вручают и прямо-таки по виду такие, о, вот, ему еще не вручали, и бегут. Поэтому портреты, пожалуйста, они ходили с настоящими портретами, искали нужного человека.
1: Такое ощущение, как будто они явно к чему-то готовятся, только непонятно, к чему именно.
0: Я думаю, они готовятся к обычной жизни.
1: К обычной жизни.
0: Хотя такое, ну, вообще, выйдите на улицу.
1: Издалека заходят как-то.
0: Попробуйте выйти на улицу, там много реальной жизни. И представляете, каждый второй не грабит ювелирный магазин. Я надеюсь, хотя я не в Великобритании, возможно, там такая жизнь. Они уже готовятся к этому, все плохо стало.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: На правах рекламы. Дорога без пауз.
1: Красавцы Лафразио с тобой и наша рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом Драмина. Здесь мы рассказываем о самых живописных местах России, где можно круто перезагрузиться и отдохнуть всей семьей этим летом. Красивых локаций на Волге, величественные горы, бескрайние леса и панорамы, от которых буквально захватывает дух.
2: Так, подожди, горы? Прямо в Самарской области?
1: Да. Представляешь, в этом парке находятся Жигулевские горы. Река Волга делает вокруг них огромный и очень живописный изгиб. Здесь можно гулять по экотропам, подниматься на смотровые площадки, устраивать пикники у реки и ловить закаты во время прогулок на теплоходе, например. А детям обычно особенно нравится подъем на гору Стрельная. А тут открывается просто космический вид на реку и леса.
2: Мне кажется, это место идеально подходит для тех, кто хочет показать детям, насколько красивой может быть природа России.
1: Да, достаточно просто собраться, прыгнуть в любимое авто, включить погромче Лафрадио и поехать навстречу приключениям.
2: План – огонь. Но чтобы твое путешествие на авто или речная прогулка принесли только удовольствие, в дорожный набор стоит сразу добавить Драмину. Она помогает мягко адаптироваться к движению и отлично работает в абсолютно любом виде транспорта.
1: Правило идеальной поездки простое. Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся видами, ведь Драмина действует до 6 часов. И это отличный выбор для путешествий всей семьей, ведь она подходит и взрослым, и маленьким первооткрывателям с 3 лет. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Это была рубрика «Дорога без пауз». Путешествуйте красиво, открывайте новые горизонты и пусть дорога станет приятной.
0: «Дорога без пауз» в эфире Love Radio. Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лафрадио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lafradio.ru.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в три ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Мошенники пугают россиян новой пошлиной. Дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста отправятся на гастроли. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов связи и сообщают о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Злоумышленники просят назвать код для сброса пароля от личного кабинета на портале госуслуги. Эксперты по безопасности напомнили, что операторы сотовой связи никогда не требуют предоставить им коды доступа к госуслугам или сброса пароля для верификации номера или тарифа. 13-летняя дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт объявила о старте своего первого масштабного концертного тура. Юная звезда отправится на гастроли в августе с певицей Молли Сантаной. За полтора месяца артистки дадут 14 концертов в крупнейших городах Америки и Канады. В эфире Love Radio идет грандиозный проект «Билеты в лето». Греческий сезон. Сегодня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Внимательно слушай эфир, возможно, мы позвоним именно тебе. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Линдси Лохан показала редкие семейные фото с супругом и сыном, а Роналду восхитил поклонников идеальным прессом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Короткие видео могут изменять серое вещество мозга. Как выяснили ученые из Германии, бездумный и бессистемный просмотр таких роликов приводит к множеству негативных последствий. Ухудшаются память и саморегуляция, концентрироваться становится почти невозможно, повышается уровень тревожности и риска депрессии. Это были новости Love Radio. Галя Ростова, вам классного дня.
0: Ну что, красавцы Love Radio с тобой, мы продолжаем этот день. И чувствуешь ли ты, что с твоим серым веществом что-то не так? Возможно, пора перестать смотреть те самые короткие ролики, они лишь его разжижают.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Что говорят нам ученые? Короткие видео могут изменять серое вещество мозга. Ученые из Германии говорят, что бездумный и бессистемный просмотр коротких роликов приводит к множеству негативных последствий. Память ухудшается, саморегуляция тоже ухудшается, концентрироваться становится почти что невозможно. В общем-то, когда про такой контент говорят brain rot, что у тебя подгнивает немножко мозг, они не врут. Действительно, с мозгом становится что-то не так, и риск депрессии и тревожности увеличивается.
3: Но, видимо, изучили, я так понял, в этот раз детально, да, потому что в целом об этом же часто говорят, что это вредно. То есть как будто бы это очевидная вещь, во-первых, да, что короткие ролики — это вредно. А в этот раз, я так понял, они дошли до такого итога, что это влияет уже и физически на голову.
0: Правильно? Да, это, по-моему, говорят от раза к разу, просто это легкое исследование для ученых. Они сидят и думают, может, мы не будем сильно запариваться, там уже 10 раз-то доказали, давайте мы тоже типа докажем, нам же нужно какие-то результаты показывать. Вот, пожалуйста, вам наши результаты. А аккуратнее со всякими короткими роликами. Они приводят к депрессии не только потому, что разжижается то самое вещество и становится все хуже. Еще вы смотрите на эту лощеную картинку, зачастую красивую жизнь, и ты же себя вгоняете в депрессию. А красивая жизнь, она вот здесь, вот откройте. Вот у нас сейчас окна никакого нет, и жизнь непонятно какая. Но если бы окно было, мы бы в него просто посмотрели и сразу бы поняли, что жизнь-то она вот, она крутая в округе. Да, да. И это, в этом можно будет убеждаться под классную музыку. Сика Тюэ Минелли, Yesterday. Впереди, красавцы, с тобой. У нас еще много игр на сегодня.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: шутку и моральные страдания. Объявляем старт нашей игры Wellness Intuition.
1: Если ты понимаешь в кулинарии и сходу можешь угадать, какой ингредиент в рецепте лишний, скорее пиши в наш студийный мессенджер. Победителя выведем в эфир уже через пару минут.
0: 8-915-300-106-6. Прямо сейчас ждем твое сообщение нам в Максе. Напиши «Я хочу», если хочешь присоединиться к нашей игре. 8-915-300-106-6.

0: правильном питании, ведь участник уже на связи.
1: На правах рекламы.
2: Wellness Интуиция.
0: Зоши полезные привычки и зоши полезные привычки, немножко итальянская кухня. Да, конечно, все это сейчас в абсолютном тренде. Соцсети завалены рецептами смузи, суперфудов, семян чиа. Но давайте честно, после тяжелой тренировки или рабочего дня меньше всего хочется жевать некий салатный лист. Просто хочется нормальной, вкусной и сытной еды.
3: И отказывать себе, конечно, не нужно, ведь привычные блюда могут заиграть по-новому. Вместе с брендом Aqua Wellness мы это доказываем каждый день в игре Wellness Интуиция. У нас на связи Алена. Алена, большой привет.
4: Привет, привет.
0: Доброе утро. Успела ли ты уже позавтракать?
4: Нет, я обычно это делаю на работе. Куда направляюсь.
0: Все понял, хорошо. Везем на работу с собой. Что ты везешь с собой на работу? Или ты там берешь?
4: Нет, там беру.
0: Все понятно. Ну, какой-то есть у тебя фирменный завтрак, твой любимый?
4: Ну, обязательно кофе.
0: Хороший завтрак, да.
3: На первое.
0: Вспоминаю студенчество, отличный завтрак. Там еще, правда, одна деталь шла, но она вредит вашему здоровью. Самый печальный завтрак. Но ничего, мы сейчас направим тебя в нужное русло. Мы готовим нежнейшую пасту с креветками сегодня и соусом из тыквы. Основа нашего блюда – это полезные макароны Макфа Wellness с морскими водорослями. Твоя задача – найти в рецепте один лишний ингредиент, который мы туда подкинули. Нужно слушать внимательно. Ты готова?
4: Да.
0: Поехали.
3: Итак, запекаем в духовке тыкву с чесноком, розмарином и оливковым маслом. Затем пробиваем.
0: Берем и пробиваем все в блендере.
3: Затем пробиваем все в блендере вместе с бульоном, имбирем, соевым соусом и сгущенным молоком, медом и паприкой. В этот нежный соус добавляем обжаренные креветки, помидоры, черри, мягкую брынзу. Прогреваем пару минут и смешиваем с готовой пастой.
0: Как тебе рецептик? Что ты думаешь тут лишнее?
4: Я предположу, что это сгущенное молоко.
0: Думаешь, не пойдет? С брынзой не сочетается сгущенное молоко в твоей голове?
3: Или с блендером?
4: Да.
0: Ну, допустим, да, допустим, не сочетается. И ты абсолютно адекватный и логичный ответ нам даешь. Да, верно, сгущенка к креветкам и брынзе. Перебор даже для самых отчаянных гурманов. Поздравляем, летний набор Макфа Wellness твой.
3: А вот соус из тыквы к правильной пасте – это прекрасная комбо. Особенно если взять макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с морскими водорослями. В составе натуральные морские минерализованные водоросли литотамний. Правильно. Они содержат аж 74 полезных элемента, но главное, они богаты кальцием и магнием.
0: А кальций, между прочим, укрепляет кости и снижает риск травм на тренировках. Так что для активной жизни это просто база. Кстати, у Macfa Wellness есть макароны с полезными добавками на любой гастрономический вкус. Со спирулиной, куркумой, растительным белком, виноградной косточкой. Так что паста может быть не только вкусной, но еще и яркой, необычной и даже очень полезной.
3: Это был розыгрыш Wellness Интуиция. В эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru, категория 18+.
2: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

0: слушаем Dive Into Me и собираемся в кинотеатры, потому что «История игрушек 5» вот уже вышла новая часть культового мультсериала, получила 95%, вот даже на фоне люди восхищаются, 95% свежести на Rotten Tomatoes, теперь это самая высокооцененная франшиза всех времен. На этот раз Вуди, Бас и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. Они уже сколько, кстати, хозяев сменили? У них же был вначале какой-то паренек.
1: Так.
0: Потом он вырос, уехал в колледж.
1: Угу.
0: А кто их новая хозяйка теперь?
1: Слушай, я не знаю, а в каждой серии меняется у них хозяйка?
0: Вот не в каждой. Две или три части точно был
1: стабильно.
0: Один.
1: Стабильно.
0: Но он рос, в отличие. Ну, просто часто бывает, как в «Симпсонах», что персонажи не взрослеют абсолютно. Здесь так не получилось. Он все-таки вырос.
1: Он хотя бы меняется.
0: Ну, по итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, все.
1: Да.
0: Завершено. Ребенка накажут, у него депрессия.
1: Ну ладно, это уже такое.
0: Это «История игрушек» от Балабанова, если он снимал. Вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: О, 25 июня, кстати, уже будут в российских кинотеатрах.
0: Да, пока скоро.
1: На мой день рождения. Все, иду на «Историю игрушек». Ладно, так и быть.

0: делиться к вам советами в очередной раз. Будем рассказывать, как становиться богачками, как найти себе папика. Как вы думаете, кто дает такие советы? Возможно, какие-то коучи по личностному развитию? Нет, нумерологи, естественно, рассказали, кто найдет себе папика по дате рождения.
1: Ну, тут начинают с двоек. Да, двойки — это, получается, тот, кто родился 2 числа, 11, 20, ну и почему-то здесь 29 число еще есть.
0: Ну, они вообще считали по сумме, но где-то там потерялась арифметика в моменте. Ну, допустим, это тоже двойка.
1: Ну, и может быть любое другое, да? Кто знает. Значит, когда они учатся отстаивать свои границы, то притягивают очень сильных мужчин. Это двойки, собственно, шестерки, 6 число, 15, 24, значит, говорят, что
0: 24 тоже шестерка, а нет, все нормально, 2, там да, тоже 6, да, 2 и 2, это 6.
1: Ну и на всякий случай 29 тоже сюда отнесем.
0: Да.
1: Вся их природа про красоту, роскошь и богатство. Им важно мыслить масштабно, и тогда партнер будет богатым.
0: Угу. Вот, так, значит, и есть, да, еще восьмерки, им нужно перестать конкурировать с мужчинами, тогда придет денежный принц.
1: Денежный принц на денежном коне.
0: Все, все так просто работает, оказывается. А вот хорошо, вот нам папикам, папикам не нужно вот такого вот всего. Может быть, просто как мы, как папики, готовы заявить: чистая, понятная, обычная любовь. Будьте просто собой. Не оценивайте себя цифрами какими-то, не отталкивайтесь от даты рождения. Будьте хорошей девушкой. Или не ищите себе папика, просто и одной тоже быть классно.
1: Ну,
0: да?
1: Наверное.
0: Или просто не искать папика, ну, а равнозначного партнера еще так, можно. Сколько вариантов есть, огромное количество, такого, да?
1: Таких советов от нумеролога.
0: Но если вы пятерка!
2: Красавцы! Лав Радио!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 970.

0: to go. Ну, а мы немножко поностальгируем по 2018 году и поговорим про чемпионат мира по футболу. В Бостоне неожиданная проблема. Туда приехали фанаты сборной Шотландии, которые не выходили 28 лет на мировое первенство по футболу и впервые за 36 лет одержали, наконец-то, победу на чемпионате мира, обыграв сборную Гаити со счетом 1-0, заработав себе 3 очка, обеспечив лидерство в своей группе. Как вы думаете, что в честь этого сделали все фанаты сборной Шотландии? Опустошили полностью бостонские бары впервые, причем это пивоваренный регион Массачусетс, где огромное количество различных заводиков, но все бары вымели. Вот показатель, один из баров даже пожаловался, что там сломалась дверца холодильника из-за того, что ее слишком часто открывали и закрывали. Как вы понимаете, не капучино они просили, это не молоко доставали оттуда раз за разом. Опустошили все запасы. Я слышал, что даже больше, чем на День Святого Патрика было выпито. В 4 раза больше, чем во время обычных длинных праздничных выходных. Как вы понимаете, все эти долгие 28 лет и 36 лет вообще от победы, все фанаты сборной Шотландии тренировались и вспоминали, каково это. Они наращивали желудочное пространство. Они сидели. Если вы думаете, что в пятницу они получали удовольствие где-то там в баре, ни в коем случае.
1: Они
0: это
1: еще больше обычно.
0: Тренировка. Угу. Настоящая тренировка поддержки. Они, причем, очень классно все это проводят. Они ходили с волынками по Бостону. Они поехали дальше. Они называют себя армадой, которая сносит все. Они едут в следующий город.
1: Пивная армада.
0: Да. Угу. И благо теперь есть представление, что нужно делать, потому что рестораторы были сильно удивлены. Но рестораторов ждет второе испытание. Америка к нему не готова, потому что скоро в Бостоне играет сборная Англии.
1: А что там? Чтобы...
0: А они такие же болельщики английские.
1: То есть
0: будет вторая волна. Так что готовьтесь, они все тренировались, знаете, они проводили множество, огромное количество времени. И помните, что алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, если остается. Потому что вообще он вредит здоровью болельщиков сборной Шотландии.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Макса и Nobody's There. И красавцы Лав-Радио тоже с тобой. Знаешь, мы тебе напоминаем, сегодня состоится финал первого сезона нашего грандиозного проекта.
1: Билеты в лето.
0: Билеты в лето, греческий сезон, билеты в лето. И греческий сезон. И греческий сезон-то подходит уже к концу. Прямо сегодня. Разыгрываем те самые билеты, отправляем в Грецию кого-то одного. Для него греческий сезон начинается. Напоминаем, что будет возможность еще выиграть билеты на лайнере Астория Гранде в Италию и Турцию. Но это уже будущий сезон. А сегодня финалем греческий сезон. Продолжай слушать наш утренний эфир и жди. Возможно, именно тебе мы и дозвонимся. Категория 18+, а все подробности и правила акции ты найдешь на сайте Лав-Радио.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. А

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
12: И тогда заберет нас в
13: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
14: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-095.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. В России появится универсальный QR-код для оплаты. Эксперты рассказали, как отличить подделку на маркетплейсе. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров, услуг и работ. Гражданам больше не придется искать стикер своей кредитной организации на кассе. Новый код будет считываться любым банковским приложением. После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных для списания денег способов, а человек сам выберет удобный. Кроме того, при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности от банков. Слишком низкая цена товара на маркетплейсе почти всегда говорит о подделке, особенно если речь идет об известном бренде. По словам экспертов, важно обращать внимание на наличие товарного знака, правильное название и описание. Кроме того, необходимо изучить отзывы. Одинаковый стиль комментариев, исключительно положительные оценки, плохие знаки. И если в одном магазине одновременно продаются автозапчасти, бытовая химия и брендовая одежда, это может быть тревожным сигналом. Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон отметятся в роли самих себя в комедии под названием «Братья». В центре сюжета два актера, которые внезапно выясняют, что могут быть родственниками. Сериал основан на реальной истории. В 23-м году Вуди рассказал, что у его отца когда-то был роман с матерью Мэттью. И хотя эту теорию не проверяли, селебы действительно могут быть кровными братьями. Шоу выйдет 23 сентября. ЦОМ выяснил, как изменились взгляды россиян на престиж. 20 лет назад важно было жить дорого-богато, хвастаться машиной, квартирой и заграничным отпуском. А теперь на первый план выходят другие ценности – здоровье, образование детей и крыша над головой. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Красавцы Love Radio продолжают с тобой этот день. Отправляемся выяснять, что же там по престижу у россиян. Говорят, в целом все изменилось. 20 лет назад важно было жить дорого-богато, и машину иметь, и квартиру, и отпуск за границей. Сейчас другие ценности. Во-первых, это здоровье. Можно просто прийти и попонтоваться коленями, которые не хрустят. Спокойненько зайти в офис и сказать: прислушайтесь, слышите тишину? Вот, а у вас скрипящее. Образование детей тоже выходит на первый план. Если раньше можно было хвастаться отпуском в Турции, то теперь
3: обучением бакалавр в Турции.
0: Ну, да, да. Или обучением. Обучение или наличием брать волос из Турции. Это, кстати, тоже часть здоровья, да, если кстати, ты сделал да себе пересадку. Вот, образование детей выходит на первый уровень. И, кстати, уже бакалавров-то скоро не будет. Он будет просто базовый специалист, да, звучит по-другому. Ну, крыша над головой, казалось бы, осталась. Потому что тут говорят, вот раньше была квартира. Что сейчас подразумевает крыша над головой? Вот, навес поставил.
3: Да просто, буквально крыша.
0: А под навесом палатка.
3: Своя крыша.
0: Зато не капает. Но это в южной части России можно будет. Приятно, что мы двигаемся в направлении более осознанных ценностей. Здоровье, значит, заменило машину, квартиру, образование детей, заграничный отпуск, крыша над головой.
3: Как-то стали понимать, что счастье в простом в итоге.
0: Да, потому что под крышей можно и отпуск провести. Никакая заграница абсолютно не нужна. Красавцы Love Radio с тобой. Впереди на Steady Swims и Mr. Know It All.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: отличный, мощнейший новый трек. Ну, кстати, это единственные новые треки сегодня.
1: Пятница с ВК-музыкой.
0: Итак, сегодня продолжаем узнавать, что же выходит в релизную пятницу. Ударить любовь можно по-разному, в том числе и новыми эмоциями.
2: Правильно, включить Лаврадио рубрику от ВК-музыки, потому что это значит, что сейчас будут новинки, вышедшие сегодня. Редакция уже все послушала, отобрала в более чем 160 постоянно обновляемых плейлистах, и вот 4 свежих трека.
0: В плейлисте «Русский поп-новинки» сегодня главенствует Мирави с песней «Привет, ну привет, Мирави».
3: Ночь

Так, взгрустнули немножко, взгрустнули. Ну, дальше чуть-чуть. Другой у нас план. Дальше мы двигаемся к плейлисту «Русские тропики». Mm-hmm. И здесь у нас за «Русские тропики» отвечает группа «Немига» с треком «День рождения».

0: тоже дождливо.
1: Там тоже можно даже с пальмами можно немножечко погрузить.
0: Есть еще плейлист под названием «Туристы», да? И в нем...
1: Да, «Турист».
0: С песней... А, нет, это песня. Песня «Туристы». Подожди, а плейлист как называется? Плейлист называется «Новые песни под гитару». Все, ага. Теперь все стало на свои места.
1: Песня «Туристы».
0: Собственно, за плейлист «Новые песни под гитару» отвечает артист Егор Цесарев, собственно, с песней «Туристы».
1: Так, «Туристы» отправляются петь под гитару. Новые песни с Егором Цесаревым.

Это пятница, сегодня у артистов достаточно лирическая получается. Артисты сегодня немножко ностальгируют, и даже туристы, казалось бы, такое приятное событие, но тоже проходит под лирический мотив. Но если вы хотите закатить вечеринку под модные хиты, то воспользуйтесь одноименным плейлистом, и номер один сегодня в этом плейлисте.

0: Ну, если хочется, надо делать, получается. В общем, все это и многое другое уже ждет вас во вкладке «Обзор» приложения ВК-музыка и в разделе «Музыка социальной сети ВКонтакте». Открывайте для себя новинки в эфире Лав Радио и не только.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: I like the way you kiss me. Если ты еще не понимаешь, как тебе жить этот день, стоит ли сегодня совершать какие-то финансовые действия, или, возможно, нужно пообщаться с родственниками или проявить свою инициативу. Все это, возможно, нужно сделать тебе сегодня, но все зависит от твоего знака зодиака. Через несколько минут и пару песен расскажем и еще раз объявим максимальный и полный астромониторинг. Ждите через несколько минут.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: произношение у меня сегодня вышло. Ну и прямо сейчас максимально аутентичные предсказания на день.
1: 3, 2, 1.
0: Путешествия от Овнов в дары подправляют вас красавцы Love Radio.
2: Овны.
0: Настало время получать приятные бонусы от жизни.
2: Тельцы.
3: День будет похож на захватывающее приключение.
2: Близнецы.
0: Эта пятница благоприятна для романтических поездок или свиданий.
2: Раки.
3: Привычные дела покажутся вам непосильной ношей.
2: Львы.
0: Кто-то захочет втянуть вас в любовный треугольник.
2: Девы.
3: День будет зависеть от настроения других. Выбирайте для общения людей в хорошем расположении духа.
2: Весы.
0: Могут возникнуть трудности. Примите их достойно.
2: Скорпионы.
3: Окружающие будут испытывать ваше терпение.
2: Стрельцы.
0: Вы найдете новый источник доходов.
2: Козероги.
3: Вам откроются возможности для карьерного роста. Главное, не растеряйтесь в нужный момент.
2: Водолеи.
0: Окружающие будут нуждаться в вашей помощи и советах.
2: Рыбы.
3: День обещает быть очень плодотворным.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Шаде, ну и красавцы Лав-Радио с тобой. Ищем потеряшек. Вот и я в моменте тоже потерялся. Где, а где? Оказалось, что кошки в России чаще всего теряются в июле-августе, а собаки в начале января. И есть такое мнение, что кошки, ну, чуть-чуть были умнее собак. И вот они действительно чуть-чуть умнее, ведь теряются в теплое время года. Собаки, вы куда на мороз-то все это время убегаете? Короче, у них как будто бы есть некоторые соревнования. Кошки по-прежнему теряются заметно чаще собак.
1: Да, потому что ориентируются по запахам, как там сообщают, 60%, да, подросли потери кошек на 9.
0: Да, пришлось 107 случаев потерь на кошек, на собак всего лишь 73 тысячи, что тоже сумасшедшая цифра. И тут пишут, что потери кошек выросли на 9%, а собак на 4%. Разница лишь в том, что кошка – территориальное животное. Она ориентируется по запахам, а не по людям. И когда оказывается на незнакомой территории, впадает в стресс и бежит забиваться куда-то. А собака, наоборот, она ориентирована на человека и выходит и говорит: «Доведите, пожалуйста, меня. У меня лапки. Можно мне, пожалуйста, куда-нибудь дойти?» Это, кстати, название нашей игры, которая совсем скоро состоится, если ты хочешь принять в ней участие. 8-915-300-106-6. Прямо сейчас пиши нам. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», поиграем с тобой. Не отдадим подарок, естественно, за правильный ответ. Знатоки животных, мы вас ждем.
2: Красавцы Лав-Радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: с Красавцем Лав Радио с тобой. Давайте поиграем.
1: На правах рекламы. У меня лапки.
0: Наш проект, в котором мы узнаем абсолютно все про животных и общаемся с их любителями. Прямо сейчас на связи вместе с нами Сергей. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Есть ли у тебя домашние животные?
2: Нет.
0: Нет?
2: Пока нет. Было. Было.
0: Ну, все, это чувствуется. Я уже общался с людьми, которые так отвечают. Ну, ладно, это будет стимулом к тому, чтобы завести новое домашнее животное, потому что вместе с нашим спонсором Айо мы будем разыгрывать сегодня корм от них. Ну, и, конечно, будем отвечать на вопросы. Ты вообще много знаешь про животных? Есть какой-нибудь у тебя в рукаве интересный факт?
2: Да нет, козырей нет.
0: Козырей нет? Ну, тогда будем бить знаниями. Внимание, наш вопрос. Ты готов отвечать?
2: Конечно.
0: Поехали.
2: Давай.
3: Итак, какая порода кошки напоминает мини-леопарда, который решил жить дома? Вариант А. Абиссинская кошка. Вариант Б. Бенгальская кошка. И вариант С. Леомурд домашний.
2: Да, вариант Б. Есть, конечно, вариант Б.
0: Ну, конечно, вариант Б. Ну, в кошках чувствуется, разбирается. Ну, что сказать? Ты точно уверен, что это? Может быть, абиссин, нет?
2: Не-не, вариант Б. Бенгальские красивые коты, да.
0: Бенгальские красивые коты. Они, кстати, так и записаны. По картинками так и пишут. Поздравляем тебя! Да, абсолютно верно. Это бенгальская кошка. Верный ответ. Лови наше поздравление. Ну что, что с кормом ты будешь делать?
2: Угощу каких-нибудь котов.
0: Вот какой. Вот будет.
2: Или не котов.
0: Или не котов. Будет любимчиком на районе. Все кошечки, так сказать, твои. Поздравляем тебя, Сергей.
2: Спасибо.
0: А это умная еда для вашего питомца. Супер премиум класса. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав. Корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
3: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка. И чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
0: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lavradio.ru.
1: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: поругать самокатчиков, только дай слово. И все, уже бабушки вышли даже на улицы в специальном подряде, чтобы ругать самокатчиков. Говорят, что на улицах Москвы появился патруль из бабушек, которые отчитывают нарушителей. Они даже носят фирменные жилеточки и подходят специально. И говорят, а что, а вдвоем будете ездить, да, нарушать собираетесь, да? С интонацией, когда оправдываться хочется заранее, еще до того, как успел что-то нарушить. Это такой своеобразный бабушка-судья Дредд, который бегает и сама вершит правосудие.
1: Угу.
0: Штрафер самокатный.
1: Бедолаги и миллениалы пытаются избавиться, да, значит, всем поколениям от стыда, от вины. А тут, понимаешь, еще, ну, то есть хочется, да, вот в школе не такой, дома не такой. Думаешь, что сейчас вот возьму самокат, прокачусь ветерком, хоть развеюсь. Вот только-только подходишь к самокату, и тут на тебе.
0: Ну, жалко, что на самокатах обычно-то и не лихачат миллениалы. Они очень так вот ответственно, все равно с небольшим страхом вины.
1: Да,
0: а бабушки-то к зумерам подходят. Пытаются подзатыльников нащелкать. Mm-hmm. Хороший в целом отряд. Я думаю, бабушек-то можно и дальше распространить. У нас бы и краш не было в магазинах, и никто бы не буянил. Представляете, бар, вечером собирается какая-то драка, пьяная компания. Одну бабушку туда запустить. Все.
1: Mm-hmm.
0: Бабушка все сразу расставила на свои места.
1: Наоборот, да, было бы таких побольше, было бы лучше.
0: Да. Росбабгвардия.
1: Mm-hmm. Да, о, отлично.
0: Запускаем новый отряд на улице.
1: Стартап.
2: Красавцы. Лав Радио. Реклама.
3: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Лимиты по семейной ипотеке изменятся. Назван самый дорогой фильм в мире. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Изменения программы семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 июля, будут предусматривать в том числе увеличение максимального размера кредита, сообщили в Госдуме. Отмечается, что действующие лимиты в 12 миллионов рублей для столицы и Питера и 6 миллионов для остальных регионов больше не покрывают стоимость семейных форматов жилья. Новые пороги власти озвучат позже. Том Холланд лично добивался того, чтобы «Новый день» стал более приземленной и уличной историей о Человеке-пауке. Актер внимательно следил за реакцией фанатов и пришел к выводу, что зрители соскучились по дружелюбному соседу, который решает не только глобальные проблемы, но и свои собственные. «Мир юрского периода господства» – самый дорогой фильм в истории. На его производство было потрачено больше 650 миллионов долларов. Ранее самыми дорогими считали «Звездные войны. Пробуждение силы». Но на эту ленту ушло примерно на 20 миллионов меньше. Отчасти расходы на господство объясняются тем, что выход картины был отложен на год, а ее съемки проходили в пандемию. В прокате проект получил больше миллиарда долларов. ИИ с каждым днем активнее вмешивается в романтические отношения. Как выяснили иностранные ученые, более четверти одиноких людей, которые ищут пару на сайтах знакомств, прибегали к помощи нейросети для общения с потенциальной второй половинкой. По словам экспертов, это приводит к перемешиванию человеческих эмоций с машинными алгоритмами и порождает странные отношения, основанные на недоверии. У пользователей возникает страх живого общения и опасения в том, что в реальном разговоре их собеседник окажется другим. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Красавцы Love Radio здесь. И нейросети тоже никуда не отпускают. Постоянно в романтические отношения уже начали вмешиваться. Раньше только грозились отнять работу, а теперь еще отнимают и возможность познакомиться. Просто используют люди для того, чтобы придумывать какие-то сальные подкаты, потому что все уже было до этого перепробовано. Придумывают какие-то другие личности себе, а сами стесняются общаться.
3: Ну, самые удивительные новости в этой связи, пожалуй, это о том, что в нейросеть участник брака вообще-то, да? То есть выйти там замуж за нейросеть, mm-hmm. или жениться на нейросеть. Как это вообще возможно?
0: Спокойно, в местах, где регистрируют разные браки. Ну, это неофициальная же вся история. Тяжело жить, но если, видимо, тебе нужна какая-то особенная поддержка, а рядом человека так и не оказывается, проще всего пообщаться с компьютером. Правда, компьютер... Все думают, что он просто будет тебя холить или леять. Я недавно видел историю, как человек поехал за границу, и ему чат GPT сказал: да нет, конечно, виза тебе не нужна сюда, в Северную Македонию. Опа. Зачем тебе виза? Он приехал, ему на границе сказали: так, погодите, а виза? И просто нейросети точно такие же обманщики. И тем более есть исследования, которые доказывают, что чем больше нейросети общаются с людьми, тем глупее они становятся.
3: Ну так вот.
0: Так что общайтесь с обычными, такими же глупыми людьми, как нейросети. Они ничем не хуже. Идите, знакомьтесь и слушайте BTS Swim прямо сейчас. Вот это еще не он. А вот совсем скоро BTS Swim.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: И мы продолжаем. Так, слушай, вспомнил вот историю, ну, как историю, да, что-то, кое-что, что случилось со мной недавно, в общем, был в гостях у друзей, у которых целых трое детей, там, конечно, ежеминутный хаос, кто-то смеется, кто-то строит замки из подушек, но так или иначе, вот когда, да, спустя время выходишь из дома, думаешь об этом, понимаешь, что все-таки в этом есть какой-то, ну, даже, наверное, потрясающий уют, который, в общем-то, ни с чем не перепутаешь.
1: А большая семья — это вообще особая магия, огромное счастье, ну, и бытовых задач, давай честно скажем, сразу становится больше, поэтому любая помощь родителям — это всегда кстати.
0: Конечно, конечно. И впереди у нас игра «Семейная тема», где поговорим о приятных и весомых плюсах для больших семей. Будет два вопроса и шанс выиграть классный приз.
1: Скорее пиши нам по номеру 8-915-300-106-6. Возможно, через несколько минут, да буквально через одну минуту мы позвоним именно тебе. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу нам в Максе», и мы перезвоним, возможно, именно тебе.

0: Kings and Queens здесь, и прямо сейчас одна из Queens у нас на связи, готова играть.
1: Семейная тема.
0: Это игра «Семейная тема» в эфире Love Radio. Мы уже готовы отдать наш сегодняшний приз. Осталось только верно ответить на вопросы. На связи у нас Ангелина. Ангелина, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Откуда ты нам дозвонилась?
2: Я дозвонилась с Ульяновской области.
0: С Ульяновской области, Ангелина, всегда рада тебя слышать. А у тебя уже есть дети?
2: Да, есть девочка.
0: Есть девочка, все хорошо. Сразу что, ты угадала. Какой мой следующий вопрос? Давай, я не буду его задавать, а ты мне ответь.
2: Не знаю, возраст.
0: Ну, допустим. Ты так классно себя сама интервьюируешь. Мне очень нравится с тобой общаться. Допустим, возраст. Сколько?
2: Ребенку?
0: Нет, не тебе, да, ребенку. Все, не будешь дальше отвечать?
2: 7 лет.
0: А, считала, ты посмотри, какая сидела.
2: Нет, перечитала. Я ответила.
0: Все, ладно, ладно. Ну что, настрой у тебя шикарный, всегда приятно слышать. Тогда давай, правила у нас простые. Два вопроса есть, с тебя правильные ответы. Начинаем с первого, за каждый из вопросов у тебя еще будет там увеличиваться все. Готово?
2: Да, готово.
0: Итак.
3: Да, первый вопрос. Представь молодую семью, в которой родился третий малыш. Отличный повод для праздника. Ну а на какую единовременную выплату они могут рассчитывать? Вариант А. 300 тысяч рублей. Вариант Б. Бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр. И вариант В. 50 тысяч рублей.
2: Мне кажется, вариант А.
0: Вариант А. Это сколько?
2: 300 тысяч.
0: 300 тысяч рублей. И если ты так считаешь, то ты абсолютно права, да. В регионах при поддержке национального проекта «Семья» создаются все условия для больших семей. И эта выплата – часть общей системы. При рождении третьего или последующего ребенка молодая семья получает не менее 300 тысяч рублей. Главное условие – чтобы родителям или единственному родителю было до 36 лет. Они были гражданами России, а малыш родился в январе 2025 года или позже.
3: Супер, первый уровень пройден, и сертификат на 2000 рублей – на маркетплейсе уже твой. Сейчас твой приз может удвоиться. Нужно только правильно ответить на второй вопрос. Ты готова?
2: Конечно.
0: Удваиваем. Поехали.
3: Ну и второй вопрос. Где молодые родители могут оформить эту выплату? Вариант А. В отделении социальной защиты, МФЦ или на региональном портале госуслуги. Вариант Б. Только лично в администрации региона. И вариант В. Написать письмо и отправить его голубиной почтой.
2: Ну, конечно, вариант А.
0: Конечно. А можешь перечислить еще раз? Ну, так, чисто проверить, ты слушала вариант А или нет?
2: Вариант А, МФЦ, госуслуги.
0: МФЦ и госуслуги. Ну, слушай, ну что сказать? Ну, конечно, ты удваиваешь свой приз. Мы тебя поздравляем, абсолютно
2: спасибо
0: верно.
2: Спасибо большое.
0: Сертификат на 4 уже тысячи рублей отправляется тебе, твоей прекрасной дочке, которой 7 лет. Все, я все запомнил, все зафиксировал. Как зовут дочку?
2: Милана.
0: Милана, привет тебе большущий. Передаем. Мама Ангелина готовится тебе что-то закупать на 4000 рублей. А может не тебе, но это дальше уже сами разберетесь. Поздравляем тебя. Супер.
2: Спасибо,
0: все прошло.
2: Большое.
0: Все верно. Подать заявление можно без лишней суеты в МФЦ, органах соцзащиты или кликнув пару кнопок на портале госуслуг. И главное успеть сделать это в установленный срок. Не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
3: Узнать больше о мерах поддержки для семей с детьми можно на сайте национальныйпроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Семейная тема» в эфире «Love Radio».

0: Миксе. Ну и мы напоминаем, что у нас все еще не состоялся финал проекта «Билеты в лето».
1: Греческий
0: сезон.
1: Совсем
0: скоро греческий сезон должен подойти к концу. И это пока еще не тот самый момент. Остается, ну, буквально несколько минут, видимо. Может быть, через 20, а может быть, через 15. В общем, ожидайте. Держите руки у вашего телефона и скрестите пальчики. Возможно, совсем...

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: пришло время узнать, кто из пассажиров тот самый счастливчик, который все-таки отправится в Грецию.
1: Прямо сейчас запускаем рандомайзер.
0: После чего дозваниваемся финалисту, вот какой номер выберем, тому и будем дозваниваться. Но самое главное, вот сейчас услышать кодовую фразу. Как только мы тебе дозвонимся, мы выводим тебя в прямой эфир и должны услышать фразу «Плывем в Грецию». И если прозвучит эта фраза, мы тебя поздравляем. Ты забираешь свой заслуженный круиз. Так что еще раз внимательно. Плывем в Грецию. Зафиксировали данную фразу, именно ее будем ждать от нашего победителя. Отправляемся к рандомайзеру. Совсем скоро в прямом эфире вы услышите того самого счастливчика. Я думаю, чуть-чуть добавит он в эту пятницу радости.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Москве 11. Всем салют. Love
1: News. Мошенники направляются искатели работы в специальный бот. Банки стали чаще одобрять кредиты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают россиянам выполнить простые задания за деньги, а после направляют в специальный бот, где отражен якобы начисленный заработок. При этом вывести деньги у человека не получается. В МВД отметили, что цифры на экране существуют только для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. Доля одобрений по всем розничным кредитам увеличилась до 25% с начала года. Банки стали чаще выдавать займы на фоне снижения ключевой ставки и постепенного удешевления кредитов. В Москве пройдет большая вечеринка для выпускников. Проект «Jara Light». Выпускной объединит на одной сцене обсуждаемых молодежных звезд, популярных блогеров, известных артистов, в их числе Люси Чеботина, Акмаль, Звонки и многие другие. Мероприятие пройдет в Москве в Центральном детском магазине 28 июня. Вход для зрителей будет свободным по предварительной регистрации 16+. Принц Гарри и Меган Маркл едут домой. Арчи и Лилибет впервые за 4 года увидят Британию. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. В соцсетях появился новый тренд «бимбо-стоицизм». Это движение учит девушек принимать себя такими, какие они есть. Сторонники философии призывают отказаться от влияния интернета, стандартов красоты, постоянной погони за идеалом, не зацикливаться на недостатках и направлять энергию на то, что действительно имеет значение в жизни. Основная задумка тренда в том, что каждый автоматически достоин всего лучшего, а отдельные черты внешности или характера – это повод гордиться собой, а не стыдиться. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: А почему только девушки являются носителями тренда бимбо-стоицизма? Молодые люди, давайте присоединяться. Хорошей музыки всем, кстати говоря, прямо сейчас. Avicii Levels, дальше Валан Роксон, Вертиго и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: Не стесняйся, подойди и обними, а может быть даже и поцелуй, если это вообще любовь, если чувствуешь такое необходимость. Тиест, Кэрол Джи здесь на волнах Love Radio с красивой работой, которая пробудит всех, кто еще не успел это сделать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Многих мы сегодня уже пробудили с самого утра. Красавцы Love Radio этим занимались, старались, разыграли круиз в Грецию в проекте «Билеты в лето». Совсем скоро стартует очередной этап. Это будет уже, будут итальянские сезоны. Так что обязательно слушай нас дальше. Я же Макс Фабиан. В свою очередь приветствую всех, кто с нами. Я сегодня продолжу вручать билеты на Holiday Boy. Будем играть в турбо лето. Так что обязательно будь на чеку. Ну а до конца текущего часа Дзон Гаумет, это лирик. Чуть раньше здесь DJ Smash BMW. И совсем скоро суперхит Moving to the Sun. Это Hugel и Manager Ultra Night. I'm moving to the sun. I did it all the time. Оставайся на волнах Love Radio. Здесь звучат лучшие саундтреки любви.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Ностальгия только что в эфире Love Radio прозвучала. Это Пинау и их очень даже летний и динамичный танцевальный трек. Ну, а артист, про которого дальше мы с тобой поговорим, ты прекрасно знаешь, тем более, что его видео, работы, клипы собирают миллионы просмотров, а сами выступления — целые стадионы. Это Holiday Boy. У тебя прямо сейчас есть шанс выиграть 2 билета на его большой сольный концерт в Москве, который состоится 5 июля. Если ты хочешь оказаться на ВТБ-арене в Москве, пиши нам в мессенджеры 8-915-300-106-6, неважно, Макс или Телега. Главное, допишись первым, и я тебе перезвоню, обеспечу твое присутствие на этом шоу. 8-915-300-106-6, Макс или Телеграм.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец — памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым-золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Террис Уимс, Мистер Not It All. Здесь в эфире Love Radio в 12.28 по столичному. И здесь же мы с тобой, как я уже обещал, должны не только разыграть, но еще и вручить два билета на Holiday Boy в Москву в ВТБ-арену 5 июля. Я просил тебя написать наши мессенджеры 8-915-300-166, что ты хочешь на Holiday Boy. И Марина из Москвы сделала это первой. С ним мы и познакомимся. Марин, привет.
1: Привет, привет.
0: Как дела? Как твое настроение?
1: Отлично, супер. Тем более, что я выиграл два билета. Прекрасно.
0: К этому мы еще перейдем. Я так понимаю, что у тебя где-то на работе там звучит Love Radio, и ты услышал и решил попытать удачу.
1: Да, все верно. Так и было.
0: Насколько ты хорошо знаешь творчество Holiday Boy вообще?
1: Ой, он мне очень нравится. На самом деле, я хотела пойти на концерт. Уже думала покупать билеты, но здесь вот услышала в очередной раз. То, что вы разыгрываете билеты, ага. Решил написать, и вот оно.
0: Удачи сегодня 100% с тобой. Я тебя поздравляю, вручаю два билета на большой сольный концерт Holiday Boy в Москве. Шоу пройдет 5 июля на стадионе ВТБ-арена. Желаю тебе классных впечатлений и невероятных эмоций.
1: Круто, здорово. Могу передать привет коллегам своим?
0: Они сейчас могут тебя слушать?
1: Да, у нас играет Love Radio.
0: Давай, всем коллегам.
1: Передаю привет всем своим коллегам компании «Русконбельт». Поздравляю всех с пятницей. И желаю всем прекрасных, хороших выходных. В принципе, я рада.
0: Ты рада, и мы тоже рады. Возможно, кого-то из своих коллег возьмешь с собой на концерт. Тебе же два билета вручается.
1: Может быть.
0: Отлично. Желаю тебе классной пятницы. Кстати говоря, и выходные, они впереди. Holiday Boy пожар, и немедленно дальше чит-код «Train Plum».
2: Мы снова танцуем.

0: Лизы Лав Радио.
1: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Бас и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджет. Которые отнимают внимание их новой хозяйке. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: вирус ему на суточно-ру.
1: 6+. Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Секрет счастливый в жизни в том, что те, кто попадает на море, понимают, насколько это хорошо, насколько это кайфово. И городская жизнь, вся эта суета рабочая, это не стоит твоего времени и твоей энергии. Ребята из группы Добро только что об этом спели. Море, привет! До конца часа послушаем Минелли, Nothing Hurts, а также будет моя Мишель на малиновой луне.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами, чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо» – умного корма супер-премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
9: С

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик. Драмина. Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. Драмина. Пусть дорога станет приятной.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru 18+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лаврадио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
11: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления.
13: Подробности на astoriagrande.com.

Москве час дня. Продолжаем наши поиски, поиски саундтреков твоей любви, хорошего настроения. Ну и, конечно же, готовимся к выходным. LMFAO, Лорен Борнет, Gun Rock Party, Rock Anthem. Прямо сейчас, значит, Tame Impala, Genie, Dracula. Ну и я, Макс Фабиан, служу все это с тобой.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Forever трек называется, но уже через несколько минут мы с тобой поиграем. Снова поиграем в турболето. Правила игры очень простые. Я включу тебе летний штормовой хит, ну а твоя задача угадать звезду и забрать гарантированный приз. Так что прямо сейчас пиши в наш Макс-чат 8-915-300-106-6 и, возможно, именно тебе я перезвоню через минутку-другую. Напоминаю, 8-915-300-106-6, мессенджер Макс.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Солярис, Джейзи, Satisfy, летний супер-хит, новиночка, между прочим. Ну, так за окном лето, все верно, сезон отпусков. Ну, и это значит, что время собирать чемодан у нас с тобой и прыгать в тачки, поезда, самолеты и мчать навстречу своим приключениям и проекту.
1: На правах рекламы. Турболето.
0: Конечно же, турболетом. Ну а чтобы в пути тебя колыхало только от любви и любимых треков, мчать нужно с комфортом. Именно поэтому совместно с брендом Dramin мы и запустили в эфире игру Турболето для тех, кто обожает путешествия и ценит абсолютный комфорт в пути. Так вот, о путешествиях мы прямо сейчас поговорим с Виталиком. Виталь, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как дела?
2: Отлично.
0: Какие у тебя планы, в принципе, на это лето, которое не так-то и давно началось?
2: Не знаю, куда-нибудь на природу съездить, а так не собираемся никуда.
0: Ты больше автомобильные путешествия любишь или как?
2: Да, да.
0: Автомобильные. Автомобиль. Ну, тогда прыгая в наш лав-транспорт, в автомобиль, сейчас я тебя включу специальный 15-секундный микс, который будет нас играть по ходу, и там будут различные звуки и горячий зарубежный хит. Трек может, сразу предупреждаю, немного плавать по громкости, будто нас конкретно так с тобой укачивает на поворотах, ветер дует, наверное, у нас все-таки кабриолет будет. Так что твоя задача стабилизировать нашу поездочку. Для этого угадай исполнителя, а затем активируй секретный пароль. И вот как только ты назовешь звезду, я произнесу слово Dramin, а ты в ответ должен четко сказать кодовую фразу «Пусть дорога станет приятной». Все понятно? Я говорю Dramin, ты говоришь «Пусть дорога станет приятной». Но сначала мы переходим, конечно же, к треку зашифрованному. Готов услышать его?
2: Да-да-да.

0: Очень знакомая мелодия какая-то.
1: Да, да, очень знакомая.
0: Как тебе кажется, кто это может быть?
1: Надо подумать.
0: Сразу скажу тебе, это электронный продюсер и даже не один. Если нет вариантов, я тебе подскажу нашими вариантами, которые подготовили для тебя. Смотри, это Кайли Миноук, это Элок и Джесс Глин, или же это Мадонна?
1: Второй вариант.
0: Элок и Джесс Глин. Утверждаем. Давай послушаем, так ли это. Ты абсолютно прав, и теперь нам с тобой нужно стабилизировать нашу поездку. Я говорю, драмина.
1: Пусть дорога станет приятнее.
0: Yes, ура, ура, ура, я тебя поздравляю.
1: Ура.
0: Крутой летний приз от Love Radio и драмина отправляется прямиком к тебе. Желаю тебе классной поездки и хороших выходных. Ну а для всех, кто прямо сейчас планирует свой идеальный выходной или отпуск, лови главный лайфхак этого лета. Идеальное путешествие – это эстетичные виды за окном, любимый плейлист и полный комфорт в пути. Чтобы дорога не испортила укачивание, в любой дорожный набор стоит сразу добавить драмину. Она помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта. Все, что нужно, это принять одну таблетку за 30 минут до поездки, и драмина будет действовать до 6 часов. Это отличный вариант для путешествий всей семьей, взрослым и детям с 3 лет. Прямо сейчас это был розыгрыш турболета. Проводится он с 15 по 20 июня 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности есть на сайте loveradio.ru. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Ну а немедленно мы с тобой ознакомимся, точнее вспомним творчество Звонкова и Аси Литси.
2: Турболето в эфире Love Radio.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Die For Me здесь в эфире Love Radio. Эмоциональное исполнение, конечно, это Зейн в 14.18 по московскому времени в эту пятницу радует нас своим голосом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а до конца часа нас с тобой обязательно порадует работа It's My Life, Дима Билан, Мари Краймбрери. Чуть раньше с нами Егор Крид, Артикастик, Карма. И совсем скоро загадочный Коста Лакоста и его Черри-Лиди.
2: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри.
0: Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: Отправляемся выяснять, что же там по престижу россиян. Говорят, в ЦИОМ все изменилось. 20 лет назад важно было жить дорого-богато, и машину иметь, и квартиру, и отпуск за границей. Сейчас другие ценности. Во-первых, это здоровье. Можно просто прийти и попонтоваться коленями, которые не хрустят. Спокойненько зайти в офис и сказать: прислушайтесь, слышите тишину? Вот, а у вас скрипящие.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это Тайна, Андро и Мэри Гу здесь на волнах Love Radio в 14:49 по московскому времени. Летим дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а хочу тебе напомнить в ближайшую секунду и минутку, что у тебя есть возможность не только слушать любимую музыку, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16:00 по московскому времени. Это категория 16+. Но до конца часа мы с тобой насладимся работой Феррари у Джеймса Хайпа и Мики Делароссе. Будет Дима Билан, Мария Краймбери, It's My Life, а также Love's Gone от Дэниела Сиви.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.

0: Радио.
1: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
0: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Москве 15 часов. Будущее, господа, принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний. Естественно, мечтает и слушает лучшую музыку. Сикатой Минелли, Yesterday, на старте нашего плейлиста. Дальше Бибирекс и Faithless, New Religion.

0: Джани Харашидов, Филатов и Кэрос и их движ. Эти ребята поднимут любую тусовку, даже самую сонную. И нас они тоже подняли, несмотря на то, что мы ни на секунду не засыпаем с тобой, но только движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Как можно заснуть, когда впереди целых два дня выходных, погода улучшится, в твоей жизни в том числе. Ну а в нашем плейлисте до конца часа Джамайкан, это новинка от Фьюэль Солсо. Чуть раньше Леони Калум, Скотт Стей. Ну и совсем скоро Мона, Иордан. Слушай Лав Радио и наслаждайся саундтреками любви.
2: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща. .рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
4: Лав-радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Це 17 часов. Love
1: News. Центробанк снизил ключевую ставку, россияне стали чаще оценивать друг друга по любимым фильмам. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%, об этом пишет РБК. Регулятор продолжит оценивать возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Для этого будут учитывать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, а также риски со стороны внутренних и внешних условий. Согласно исследованию, более половины женщин считают, что по кинопредпочтениям можно судить об интеллекте мужчины. Среди мужчин такого мнения о потенциальном партнере придерживаются 40% опрошенных. Жанровые предпочтения тоже влияют на восприятие. Мужчинам чаще всего нравятся женщины, которые смотрят комедии, фантастику и романтические фильмы, а женщинам – мужчины, предпочитающие комедии, историческое кино и романтические истории. Врачи поделились секретом, почему после жары мы чувствуем себя так, будто переболели. Когда температура поднимается выше комфортных 20-24 градусов, организм начинает активно охлаждать себя. Усиливается кровоток в коже, ускоряется сердцебиение. Также усталость может усиливаться из-за анемии, нарушений щитовидной железы, дефицита витаминов, хронических заболеваний или депрессии. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые хотят нравиться всем. Если вы не излучаете восхищение и восторг при встрече с ними, эти представители сделают все возможное, чтобы заставить вас полюбить себя, используя определенные приемы. Это овны, близнецы, львы и стрельцы. Так или иначе, но эти знаки довольно сильно сконцентрированы на попытках завоевать уважение и любовь остальных. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Ну что ж, очередную порцию новостей вас приняли. Давайте возвращаться к музыке. Совсем скоро в твоих динамиках Али Фарбен, Рена Миллер, Барри Толк, Эльвин Харрис, Клементина Дуглас, Блессингс. Но на старте часа Эрик Притц, работает 2004-го. Call on me, Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Эйва Макс, Биа и FIFA Sound Energy. Только что в эфире Love Radio. Чемпионат мира действительно идет по футболу. Следим за ним. Ну а прямо сейчас будем следить за треками, которые появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках мод и его намек на нас. Чуть ранее себе напомнит Nate и Portugal The Man, Glide. Ну а сразу после рекламы Медуза и Гендрик и Мамайл, Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: lazorny.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: столице 18 часов. Love
1: News. Власти предложили ставить максимум баллов за ЕГЭ с ошибками. В Центробанке отметили рост спроса на наличные. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Задания ЕГЭ, в которых выявлены ошибки, опечатки и некорректные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл вне зависимости от ответа участника. По словам парламентария, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили ошибки и неточности сразу в нескольких предметах, включая литературу, русский язык, биологию, английский язык и информатику. Подчеркивается, что требования к качеству экзаменационных материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ. Центробанки отметили рост спроса на наличные деньги. Он не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику в прямом виде, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Так, по ее словам, меняется форма. Были безналичные, теперь наличные. И покупательная способность денег, которые находятся в распоряжении у населения, остается неизменной. Первым победителем акции «Билеты в лето» стала Вероника из Калуги. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» она выиграла морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». По системе «Все включено». Впереди еще два этапа нашего масштабного проекта. У тебя есть все шансы выиграть незабываемое путешествие в Италию или Турцию. Следующая часть «Итальянские каникулы» стартует в эфире Love Radio 29 июня. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. Стилисты рассказали, что покупать на летних распродажах, чтобы позже не пожалеть. Эти трендовые вещи в оттенке Тиффани, мягкие объемные сумки, которые всегда будут в моде, белую или голубую рубашку, а также платье-комбинации, которые актуальны вне времени. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Очередная пятница за окнами шепчет всем нам, что пора бы как следует отдохнуть, но лично я сделаю это только после того, как расскажу вам, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1 в официальном чарте Love Radio. На Александр Ушаков за пультом. Всем привет и погнали!
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: И забегая вперед, напомню, что сегодня нас, конечно же, также будут ждать 6 крутых премьер этого дня. Еще мы отправимся с вами в разные страны, узнаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили на этой неделе. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify. Даже ненадолго мы с вами заглянем в прошлое, потому что есть у нас такая функция. Например, в прошлую пятницу. И вспомним, как выглядела десятка лучших неделю назад.
3: Номер 10.
0: BTS Swim.

0: Алеф Арбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 6.
0: Лирик, Don't Go Mad.

Выбирай XA Faithless, New Religion. Егор Крид, Артикасти, Карма.

0: Настя, Дима, Билан, «Эпилог». Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлись. Номер 4. Леони и Каллум Скотт, трек «Stay». Зиверт, «Газ». Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Номер 2. Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love».
1: Песня номер 1.
0: Диджей Секатой Минелли, «Yesterday».

Да, вот так вот как-то необычно все у нас развернулось. Две недели подряд Анна, Асти, Дима, Билан удерживали первую строчку чарта Big Love 20, но на прошлой неделе откатились сразу на пятое место. Там оказался трек «Эпилог», а вот на первой строке как раз-таки оказались неожиданно. Вот просто, мне кажется, для всех неожиданно. Диджей Сикатой и румынская певица Минелли с работой «Yesterday». Кто же сегодня удержит первую строчку, пока нам с вами неизвестно. Может быть, это будет Мадонна и Сабрина Карпентер. «Bring Your Love» сегодня они на втором месте. На третьей позиции Зиверт с треком «Газ» тоже может запросто ворваться на первую строчку, как уже было, кстати. Юля уже там появлялась. Но, тем не менее, не будем гадать, давайте лучше двигаться далее. Прямо сейчас я расскажу о работах, за которые можно больше не голосовать. Лана Дель Рей, First Light. Алекс Уоррен, Fever Dream.

Если честно, довольно странный выбор, но у нас такое бывает часто, поэтому я даже не удивлен. Просто мне обидно за Лану Дел Рей, потому что она вылетает, во-первых, с 13-й строки, во-вторых, в чарте она провела с работой First Light. Да всего-то недавно эта работа вышла. 3 недели. Всего 3 недели. Друзья мои, а что случилось? Мы же так любили Ланочку. Мы же вот эти вот Summertime Sadness, Young and Beautiful слушаем с большим удовольствием. First Life, видимо, вам не понравился, да? Ну да ладно. Алекс Уоррен провел с треком Fever Dream в чарте 9 недель. Это почти, ну почему почти? Это так и есть. 2 месяца. 2 месяца. Вполне себе нормальное время. Плюс с 19-й строки он покидает чарт, так что здесь никаких сожалений быть не может. Так или иначе, обе работы еще будут появляться в эфире, поэтому мы не грустим, не расстраиваемся, а переходим к 20-му месту, где сегодня новинка, которая встает как раз-таки вместо выбывших треков. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy прямо сейчас.

сам все знаю сам. Лера Бервулф с треком «Феникс». Сегодня на 19-й строке чарта Big Love 20. И это мне тоже, если честно, непонятно. Почему? Потому что на прошлой неделе работа была на 15-м месте. Ну и как-то хочется подольше, чтобы работа-то играла в чарте Big Love 20. Но вы тоже, видимо, передумали. Видимо, есть другие треки, которые вы хотите поднять. Что ж, мы будем с ними знакомиться далее. Но не сейчас. Почему? Потому что на 18-й строке «Tomorrow and Together Stick With You». Они с 17-го места сюда приходят. Работа тоже не так давно появилась в чарте. И, видимо, ненадолго, судя по вашим голосам. Но я не буду загадывать, опять-таки, давайте ее послушаем. Может, вы прислушаетесь ко мне и прислушаетесь к треку и поймете, что он довольно неплохой, и начнете за него голосовать.

0: Seven Together, Stick With You. В эфире Love Radio, 18-я строчка чарта Big Love 20 на этой неделе. Ну а далее мы наконец-то открываем череду абсолютных премьер этого дня.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И делаем мы это в компании очаровательной Оли Серябкиной, которая, заручившись поддержкой саунд-продюсера Димы Уриха, выпустила новинку под названием 8901. Давайте послушаем, что это за набор цифр.

0: не без юмора, не без юмора, скажу так, очень запоминающаяся работа. Ольга Серябкина, Дима Урих, только что в эфире Love Radio. 8901 называется свежий трек. Добавляйте к себе в плейлисты, распробуйте как следует. Я лично это точно сделаю. Ну а прямо сейчас мы перенесемся с вами в Норвегию, чтобы узнать, что там слушали чаще всего на этой неделе в сервисе Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место, Taylor Swift, I knew it, I knew it. Четвертая строчка, Оливия Родриго, The Cure.

Майкла Джексона «Билли Джин». Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me»

золото снова у Оливии Родриго, но на этот раз с треком Stupid Song. Именно эти треки чаще всего крутили в сервисе Apple Music в Норвегии на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Роксона и его Vertigo. Сегодня 16-я строчка чарта Big Love 20. Это не есть хорошо, потому что на прошлой неделе парень был на 14-м месте. Минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Ну, это не очень-то круто. Еще хуже только дела обстоят у Tame Impala и Jenny, потому что с треком Dracula они с 12-го места пришли на 17-е и становятся третьими претендентами на вылет уже в следующую пятницу. Не хотелось бы, но, собственно, вы решаете, как оно будет. А я тем временем делаю вместе с вами очередную паузу, чтобы рассказать про абсолютную премьеру номер 2 на этой неделе.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Всех своих фанатов в России решила порадовать очаровательная Мари Краймбрери. Ее новинка под названием «Ты помнишь?» в твоих динамиках.

0: и Cranberry, трек «Ты помнишь», только что в эфире Love Radio. Новинка, которую можно и нужно добавлять к себе в плейлист. Такой легкий налет ностальгии мы с вами сейчас словили. А далее отправляемся в Яндекс.Музыку, чтобы узнать, какие треки там чаще всего крутились на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Holy Flame, «Тону». В четвертой строке — Лера Бирвул, «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом, липой царица ночь.
0: «Саян», «Мальборо», третье место.
3: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: На втором месте — «By India», «Хчо» и «Мод», «Шаде».

0: Именно эти треки чаще всего крутились в Яндекс.Музыке. На этой неделе мы же возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: пляже, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Егор Крид и его незабудки. 15-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе этот парень был на 16-м месте. Ну, вот так вот скромненько один шаг вперед сделал. Посмотрим, что будет происходить дальше. А мы с вами дальше переходим к 14-й позиции, где сегодня Unnotor с работой Talk To You. Этот парень пришел сюда с 18-й строки. Так что это такие бодрые 4 позиции со знаком плюс.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: прошлой неделе, и это такой хороший рывок на 7 позиций вверх. Прекрасный результат. Ну а прямо сейчас в твоих динамиках появляется Любятинка, которая расскажет, какие же треки входят в ее личный плейлист.
1: Топ-5 песен Любятинки на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Любятинка. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-е место я поставила песню, которую считаю идеальным саундтреком для летних приключений. Это Empire of the Sun и хит We Are the People. Depeche Mode давно имеют статус культовой группы. Одна из самых узнаваемых работ команды – Enjoy the Silence. У меня на 4-м месте. Все мы помним, какие драгоценные камни являются лучшими друзьями девушек. Именно о них поет Риана в хите Diamonds, которому я отдаю бронзовую медаль. Попытки обнять весь мир не всегда заканчиваются успешно. Иногда после них так и хочется сбежать в какую-то другую реальность. Вы прослушали краткий пересказ трека «Paradise» от Coldplay. 2-е место. Ну а лидером я назначаю свою песню «Главная бывшая». Узнали себя? Добавляйте в плейлист.

0: тобой на волнах Love Radio была Любятинка. До встречи. Big Love
1: 20. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные.

0: Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
1: 0+. И тогда заберет
2: нас в Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
3: До 21 июня вертикальный пылесос Remus будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
5: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
12: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: и Faithless New Religion в эфире Love Radio. Мы только что отметили, сегодня это 11-я строчка чарта Big Love 20. На прошлой неделе ребята были на 9-м месте, входили в десятку лучших, но, увы и ах, сегодня им не повезло. Впрочем, так же, как и не повезло команде BTS, потому что с работой Swim они тоже переместились с 10-го места на 12-е и, собственно, все. Далее, я так подозреваю, они будут уже стремиться к вылету из чарта, но не будем загадывать. Переходим в следующий час, а перед этим вспомним, как расположились твои любимые звезды на местах с 20-го по 11-е.
1: Номер 20.
0: Кельвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
1: Номер 19.
0: Beowulf, Phoenix.
2: Пожечь огни земли.

0: 15.
1: Егор Крид, «Незабудки».
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало белый день. Позвони.
0: Номер 14.
1: Анотор с треком «Talk to you».
0: Номер 13.
1: Пилат Вакера «Среди счастливых людей».
3: Где размыто небо, где время льется бы.
0: Номер 12.
1: BTS «Swim».
0: Номер 11.

Бибер Экс и Фэтлэнс, New Religion. Именно так расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.

0: Точное московское 19.00.
1: Love News.
2: Работодатели будут платить выпускникам колледжей больше. Россияне не готовы полагаться на нейросеть при выборе одежды. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Работодатели готовы платить выпускникам колледжей на 28% больше. Средняя зарплата для начинающих специалистов превысила 77 тысяч рублей в месяц. В число профессий с наиболее высокой динамикой вошли менеджеры по персоналу, специалисты по закупкам и менеджеры по организации мероприятий. Самый заметный рост доходов зафиксирован у начинающих логистов и сотрудников банковской сферы. Большинство россиян заявили, что не готовы доверять советам искусственного интеллекта при выборе одежды. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Больше половины признались, что советы нейросетей по поводу стиля им неинтересны. Среди молодежи к такому выводу пришли 40% опрошенных, а среди россиян старше 50 лет 72%. Каждый четвертый отметил, что прислушался бы к советам, но запросил дополнительную оценку у другого источника. В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево. Ствол дуба достигал 11 метров в охвате, его крона раскинулась почти на 28 метров. В 2023 году была запущена программа по его сохранению. По преданию, именно в его дупле Робин Гуд и его соратники скрывались от шерифа. Предполагаемая причина гибели связана с наплывом туристов. Ежегодно растения посещали до 350 тысяч человек. Фанаты сборных оставили без алкоголя несколько баров в Бостоне. 14 июня на чемпионате мира по футболу состоялся матч между Шотландией и Гаити. Празднуя победу, болельщики сборной Шотландии буквально оккупировали бостонские бары и рестораны. В результате во многих питейных заведениях алкоголь полностью закончился. Напомню, чемпионат мира стартовал 11 июня. Впервые они проходят сразу в трех странах. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Это были все новости на сегодня. Мы возвращаемся к двадцатке лучших треков, по мнению слушателей Love Radio. Впереди нас ждет десятка лучших. Но начнем мы этот час по традиции с очередной абсолютной премьеры. За пультом по-прежнему Александр Ушаков. Всем привет. Мы продолжаем.
3: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И прямо сейчас в свои объятия нас заключит Катя Айова, потому что мы услышим свежее творение именно от группы с таким названием. Айова, мы в эфире Love Radio.

Твое у вас с треком «Мы» только что в эфире Love Radio. Новинка, которую уже можно послушать на всех цифровых площадках и добавить к себе в плейлист. Поэтому намекаю, да, сделайте это обязательно. А мы пока начнем. Десятка лучших ждет нас впереди. На 10-м месте сегодня, как и час назад, вот мы начинали с новинкой, и сейчас тоже новинка, которая встает вместо вылетевших треков. Ариана Гранде, «Hey that I made you love me», работу, за которую теперь можно голосовать, сразу попадает в десятку лидеров.

Свимс, его Mr. Know It All в эфире Love Radio на 9-й позиции чарта Big Love 20, а сюда он залетел с 11-го места, так что можно поздравить всех, кто заголосовал за эту работу. Ребята, вы молодцы, вы вот так вот повлияли на своего кумира, если можно так сказать. Мы двигаемся далее, переходим к 8-й строке, здесь сегодня Кирилл Лирик, трек Don't Go Mad, вместо того, чтобы влиться в пятерку лучших, к сожалению, откатывается на 2 позиции дальше, с 6-го места сюда попадает, поэтому давайте еще раз его послушаем, и я напомню, что есть у вас сайт lofradio.ru, раздел чарта Big Love 20. Голосуйте на нем за любимые треки.

0: и Callum Scott, Track Stay, 7-я строчка чарта Big Love 20 сегодня, а на прошлой неделе ребята были на 4-м месте. Обидно, досадно, но ладно, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Давайте двигаться далее, впереди нас ждет абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И прямо сейчас своих фанатов порадует уже мод новинкой под названием In The Club.

0: Мот и его трек In Da Club в эфире Love Radio. Звучит немножко так по-португальски, да? Ну или я просто уже настроился на самом деле, потому что прямо сейчас нас ждет Шазам топ-5 Португалии на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место Элайза и Тиаго Ногуэра «Como e Fraco Curaçao». На четвертой позиции Шейли с треком «Carry Me Home». «The Second Voice» «Let Me Be» — это третье место. На второй позиции «Хугёли Солто» «Ямайкан» или «Бам-бам». Золото у Шакиры и Бёрна Бой, «Дай, дай». Именно эти треки чаще всего шазамили в Португалии на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
2: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

вот так вот, друзья. Я даже немножко в шоке. Вы можете это слышать по моему голосу. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, сегодня на 6-й строчке чарта Big Love 20. А на прошлой-то неделе они были на 2-м месте. Я даже им пророчил сегодня, возможно, первое, но вот нет. И причем точно нет. Они сегодня на 6-м, даже в 5-ку лидеров не вошли. Очень странно. А что случилось? Что вы активно перестали голосовать? Я напомню, сайт loveradio.ru, раздел чарта Big Love 20. Может, вы просто забыли? Вот именно туда надо заходить, чтобы оставлять голоса за своих любимчиков. Сделайте это обязательно, потому что на следующей неделе нам снова нужно будет с вами подводить итоги. И мне хочется верить, что эта работа как-то, ну, поднимется, попадет в 5-ку лучших, которые мы и переходим прямо сейчас. И сразу рушится интрига, а может, для кого-то наоборот, она устаканивается, потому что здесь первая строчка чарта Big Love 20 прошлой недели. Диджей Си Като и румынская певица Минелли Yesterday сегодня едва попадают в 5-ку лидеров. Ну, очень интересный расклад, давайте смотреть, что будет далее, а пока послушаем сам трек Yesterday.

0: Джесси Катой, румынская певица Миннелли, трек «Yesterday», пятая строчка чарта «Big Love 20» сегодня, где далее очередная абсолютная премьера.
1: «Big Love 20» – абсолютная премьера в эфире «Love Radio».
0: Видимо, Лера Бервулф что-то знала, догадывалась, что с 15 места попадет на 19 и станет первой претенденткой на вылет с треком «Феникс» уже на следующей неделе, поэтому она перестраховалась и выпустила новинку под названием «Под небом все равны».

0: Beowulf под небом все равно, только что в эфире Love Radio, где далее мы отправляемся в прошлое, в 2012 год.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Оля Мёрз.

0: DJ Anton, The Beat Shakers, Macheri.
1: Песня номер один.
0: Джастин Бибер и Биг Шон, As Long As You Love Me. Все треки входили в пятерку лучших официального чарта Лаврайда в 2012 году. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Номер 4.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

интересуется Юлия Зиверт в треке «Газ» прямо сейчас в эфире Love Radio. Почему только четвертое место? Хочет спросить Юлю, и я, конечно, не солидарен, потому что на прошлой неделе трек «Газ» находился на бронзовом третьем месте, на пьедестале, собственно. Сегодня вот одну позицию сдал, но ничего, я уверен, на следующей неделе мы исправим ситуацию. Пока же давайте переходить к тройке лидеров. И, на самом деле, для меня большим откровением стало, что сегодня бронзовые медали забирают Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Да, песня хорошая, но как-то, честно говоря, неожиданно. Хотя неожиданностей впереди будет много. Это я вот такой вот спойлер вам забегая вперед даю. Давайте слушать песню. Итак, третья строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, «Body Talk».

0: спустя.
1: Действительно, у кого-то есть год спустя, а у кого-то неделю спустя. И это очень радостная новость для фанатов Димы Билана и Анны Асти, потому что вы, ребят, молодцы. Вы так голосовали, что с пятого места вернули своих кумиров на второе. А это значит, что у нас снова появляется интрига. Снова борьба за выход к лидерским позициям. К первой, я имею в виду. Поэтому посмотрим, что будет дальше. А пока мы с вами отправляемся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, что там крутилось чаще всего на этой неделе.
2: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
1: Пятое место — Тейлор Свифт, I knew it, I knew it. Четвертая строчка — BTS, Swim.

0: за Джастин Бибер, Beauty and the Beat, с Ники Минаж. На второй позиции Майкл Джексон, Билли Джин. Ну а золото у Арианы Гранде, Hate That I Made You Love Me. Эти треки чаще всего крутились в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
8: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболета». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
11: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: ее трек «Моренито» в эфире «Лав Радио» только что. Где далее, прежде чем назвать вам первое место, я хочу вспомнить, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Ариана Гранде, «Hey Damn It, You Love Me».

Teddy Swims, Mr. Know It All. Лирик «Don't Go Mad».

0: номер 6.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
0: Номер 5.
1: Диджей Секатови Минелли, Yesterday.

0: и, собственно, вот так вот и расположились любимые звезды в десятке первых. Единственное, что я не назвал, это, конечно же, кто занял первую строчку чарта Big Love 20. И внимательный слушатель наверняка помнит, что Егор Крид и Артик и Асти эти имена не прозвучали. А все потому, что трек «Карма» с восьмого места врывается на первое. Вот он, прорыв недели. Золотые медали сегодня отправляются сюда. Собственно, прямо сейчас оставляю вас наедине с победителями.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: столице 20 часов. Расставили звезд по местам в чарте Big Love 20, немножко поработали, потрудились. Теперь самое время вспомнить, что пятница, и как следует отдохнуть под лучшие треки от диджея Лайта. Мэшап Микс Big Love Dance в ближайшие 2 часа. Александр Ушаков за пультом. Совсем скоро к вам вернусь.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Так и хочется спросить, ну как вы там, друзья, зарядились уже? Успели насладиться любимыми треками в динамичной обработке от DJ Light или нет? Даже если нет, у нас впереди целых полтора часа, так что мы продолжим с вами наслаждаться совсем скоро. Это Mashup Mix Big Love Dance.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это «История игрушек 5». Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Базз и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Dance в эфире Love Radio продолжается. Впереди нас ждет еще один час увлекательной музыки в динамичной обработке от Саши. Но, тем не менее, есть еще впереди 10 минут, так что давай наслаждаться каждой минутой этого прекрасного музыкального полета.
1: Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Горячее начало выходных. Big Love Dance в эфире.

0: столице 21.00. И если у тебя не было планов на этот вечер пятницы, то вот тебе отличное предложение. В ближайший час мы будем наслаждаться в эфире Love Radio любимыми треками в динамичной обработке DJ Light в мешап-миксе Big Love Dance, так что присоединяйся. Александр Ушаков за пультом, всем привет!
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Love Dance. Все это в эфире Love Radio. Еще ближайшие 40 минут, так что если не успел насладиться, будь готов. Впереди будет жарко. Мы всегда, когда подходим к финалу, там все интереснее и интереснее, все ярче и ярче. Так что ждем и возвращаемся буквально через пару минут.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: тут можно было бы всем вместе Педро. Но на самом деле есть еще у нас впереди 10 минут любимых треков динамичной обработки диджея Лайта. Так что, ну, давай дождемся, насладимся, а потом будем уже слушать любимые треки в оригинале.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Это Big Love Dance. В эфире Love

пятницы, 10 вечера. Ну и продолжаем мы наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio. Армин Ван Бюрен, совсем скоро Алиф Арбен, Рена Миллер, Body Talk, Somber, Home Wrecking, но на старте часа DJ Сикато и Минелли, Yesterday, Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: на тату от красотки Мари Краймбрери, только что в эфире Love Radio, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу мы окунемся в такие танцевальные ритмы от Хюгёля и Солта, Ямайкан или Бам-Бам. Ранее относительно свежая работа от команды Добро. Море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успею.
0: Ну а сразу после рекламы Леони Каллум Скотт. Stay.
3: Stay for a minute, stay for the pain.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Why wait to say, at least I did it my way.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
2: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Алису, Альфа и Ману Чао, и Мими Пьячем, только что в эфире Love Radio, где далее расскажу, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд Дженнифер Лопес напомнит, что любовь ничего не стоит. Далее будет The Weeknd, Take My Breath. На точку в этом часе поставит Hugo Risolt, Я Майкон или Бам-Бам. Меня же зовут Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра. Вернусь в 12 часов, и мы продолжим наслаждаться любимой музыкой. А в час дня еще и проект Fresh Time нас ждет. Поэтому будь со мной, чтобы узнать, какие новинки вылетели на этой неделе. Пока же всем желаю доброй ночи и сладких снов. Пока-пока.
1: Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.